гимназии работаю свиньей. В этом комбинате я работаю свиньей. Она новая сила, бог хороший мой макой. В этом мясо комбинате я работаю свиньей. Ой, ой, скользкие глаза. Я вольная свинья. Ой, ой, скользкие глаза. Я! Мясник давно уверен, вместо денег не нужны. Мясник давно уверен, вместо жизни не нужны. Мясник давно знает, вместо жизни не нужна. Мясник давно вместо грязи, но сам нет его вины. Ой, ой, скользкие глаза. Я вольная свинья. Ой, ой, скользкие глаза. Я! Кто-то тут так мило, что наел палача. Ложка не спокойна, он пешка автомат. Работает конвейер, система, конфлакт. И сейчас, когда крестьяне откормят поросят. Ой, ой, скользкие глаза. Я вольная свинья. Ой, ой, скользкие глаза. Я!

комбинате я работаю свиньей. На мясокомбинате я работаю свиньей. Бараны, упаси вас Бог, хороший вам покой. И на мясокомбинате я работаю свиньей. Ой, ой, скользкие глаза. Я вольная свинья. Ой, ой, скользкие глаза. Я.

0: комбинате я работаю свиньей.
1: На мясо комбинате я работаю свиньей.
0: На мясо комбинате я работаю свиньей. На мясо комбинате я работаю свиньей.
2: Капе.
3: Капе.